литнаарах пник тингуумаллхан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалэрхиник куяавикарлуку куякнилуку луукканеру тарлуку икааюрлута литнаарат ликкураалхкаат тингууманнаупут

такам то точи тум кхуг пе олах тум тум кугул го чачаа гол специалист бугаё кнай лого ва там хау ва тох тум кхуг ван ко так пе ва сам ту кай ва чи сам чи тай ас ла шил га го сидо ут ва де гарифи